Кто-то в черном у двери смотрит иронически. Отпираю дверь ключом, приглашаю в дом. То ли видение, то ли обман, то ли к беде, то ли к радости, то ли плевать через плечо, то ли голосит. Достаю второй стакан.

не бойся, только вот не врать себе, во сто крат труднее. Я хочу спросить у вас,

0: Les gens venus des passants un dimanche, un délai ou un retard.
1: А чего маршрут туда день и ночь открыт, но в конце не ждет поток, в стихи свету только не хранят меня глаза ваш Маргарит. Я бы был ужасно рад слышать ваше мнение. Только молча гость сидел, подпевал вино, досмотрел программу взгляд депутатов премии, на часы взглянул зевнул и вылетел в окно, и в раскрытое окно ночь глядит загадочно. Дыры звезд на платье тьмы, драный материал. Дел, как видно, у него без меня достаточно. Но, может, он, как мы, сильно потеряли. Ну, а может, он, как мы, знали, потеряли.